У нас есть целых 8 аккомпанементов. Да, вот я смотрю их. Ровно 8 аккомпанементов самых разных. Все они отличаются друг от друга. Есть какие-то более...

0: Мы дарим вам настроение. Хорошее начало.
1: Ну что ж, дарили как могли, старались, делали все практически. Да. Практически все. Да. И решили попрощаться. Попрощаться буквально до завтра. Желаем вам хорошего продолжения этого дня. Пускай он будет ярким, и пускай предупреждение о возможной грозе вас не пугает. И если что, помните, что зонтик лучше, конечно же, иметь при себе. Ну а при сильном ветре вообще лучше какой-нибудь дождевичок.
2: Дождевичок, а лучше помещение. Помещение это с кондиционируемым воздухом. Это шикарный максимум. Ну, а минимум, конечно же, быть в безопасности, пить водичку. На улице жарко, и будет еще жарче. Головной убор также, конечно же, мы уважаем любой формы головной убор. Поэтому, если вдруг решите надеть на голову дуршлаг, никто вас не осудит. Ольга Пшеничная, Вячеслав Мишин работали в студии для вас. Завтра встретимся здесь же на частоте 107.7 FM. Всех обняли. Всем пока.
1: Пока-пока.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте, 11.00 в Приднестровской столице, в эфире новости. 40 гектаров травы и камыша выгорело у Слободзея, территория почти равная 56 футбольным полям. Пожар вспыхнул вчера под вечер, огонь мог перекинуться на поле с пшеницей. Поэтому в тушение, кроме пожарных, включились и аграрии. Пригнали трактор для опашки, привезли бочки с водой. В целом пришлось вылить 26 тонн воды, чтобы остановить пламя. Зерновые не пострадали. Сейчас выясняется причина пожара. Подросток попал в аварию в Григориополе, ехал на мопеде и столкнулся с Ауди. Это случилось на перекрестке равнозначных дорог. Водитель Ауди поворачивал направо и должен был пропустить мопед, но не уступил. Через время 16-летнему юноше пришлось обратиться к врачам за помощью. Травма ноги не давала покоя. Его положили в больницу. Ведется проверка. ПГУ принимает документы от абитуриентов, бюджетных мест на бакалавриат, специалитеты и магистратуру больше тысячи. Есть надежда впервые за несколько лет собрать группу на обучение учителей химии. Документы на эту специальность за неделю приемной кампании подали уже 7 человек. Об этом сообщила накануне президенту ректор госуниверситета Лариса Скидская. Вадим Красносельский на встрече говорил об учебе молодых людей с особенностями здоровья. Он поручил расширить перечень программ, по которым образование в ВУЗе смогут получить люди с инвалидностью. Лариса Скидская отметила, они получают в ПГУ и начальное, и среднее, и высшее профессиональное образование. Есть и те, кто учится в аспирантуре, как в ПГУ, так и в российских вузах. Памятник воину-освободителю из села Тея на монете. Центробанк выпустил новинку из стали номиналом 1 рубль, тираж 15 тысяч. Она пополнит серию памятных монет, посвященных мемориалам воинской славы Приднестровья. Еще одна монета от ПРБ достоинством 3 рубля выпущена к 85-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Она тоже из стали, но тираж в 3 раза меньше. И о погоде. Сейчас в Тирасполе плюс 28. Температура еще подрастет до 32 градусов. Это были новости. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Лето звучит громче вместе с Hi-Tech. Не пропустите скидки до 30% на портативную акустику Sven. Бери любимую музыку с собой и наслаждайся каждым моментом. Hi-Tech. Выбираем лучшее с выгодой.
1: Оставайтесь на связи в любой стране мира с LTE-роумингом от IDC и пакетами интернет-трафика Top и Global. Активируйте услугу и закажите нужный вам пакет трафика в приложении «Мой IDC». Путешествуйте без границ и оставайтесь всегда на связи с роумингом от IDC. Подробности по номеру 1198.
2: Goldfit – сухой полнорационный корм для кошек и собак. Сбалансированный состав и натуральные ингредиенты. Goldfit – выбор вашего любимца. Уже в магазинах Приднестровья.
3: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779 533 33.

0: Внимание! Прерываем эфир. Прослушайте информацию.
1: В республике орудуют телефонные мошенники. Все их жертвы знали об этом, но все равно отдавали деньги. Поговорите со знакомыми пенсионерами. Объясните, если звонят и просят деньги, это мошенники. Нужно сразу бросать трубку. А еще помните, ни ваш банк и никакой другой спрашивать ваши данные не будет. Переходить по ссылке в Телеграме от якобы службы безопасности. Называть номер карты и, конечно, цифры из СМС запрещено. Банк не звонит по Телеграму и не спрашивает такие вещи. Будьте осторожны.
0: Передайте эту информацию своим близким.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
2: Хватит копить и откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
3: Стройка не ждет. Бетон Плюс не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе 84242. Повторяем. 84242.
4: Бетон Плюс – надежный партнер в строительстве.
5: Осторожно, градус красоты зашкаливает. В ювелирной сети «Ауреола» время жарких скидок. Забирайте минус 25% абсолютно на весь ассортимент. Будьте яркими, выделяйтесь и создавайте свое идеальное лето прямо сейчас. Ювелирная сеть «Ауреола». Ждем вас в магазинах вашего города.
6: Создайте корпусную мебель мечты вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». У нас новое поступление надежной и долговечной фурнитуры от известного бренда «Бояр».

0: Широкий ассортимент мебельных ручек, систем выдвижения и петель. Высокое качество, стильные решения и выгодные условия. Ждем вас по адресу: город Тирасполь, улица Шевченко, 66. Подробности по телефону 775-775-22, 533-37-72.
1: Любимый, может, поторопимся? Нам еще столько всего для ремонта ванны искать. И плитку, и мебель, и даже сантехнику.
2: Да не переживай, я знаю одно место, где мы все это найдем за раз.
1: Вот прям все-все в одном месте.
2: Да, в магазине «Керамин» есть все, что нам нужно для уюта и комфорта в ванной комнате.
3: «Керамин» – одно место, одно решение.
0: Лето звучит громче вместе с «Хай-Тек». Не пропустите скидки до 30% на портативную акустику «Свен». Бери любимую музыку с собой и наслаждайся каждым моментом. «Хай-Тек». Выбираем лучшее с выгодой.
3: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам: Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
4: Создавайте мебель мечты с выгодой вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». Только сейчас действует скидка 10% на любой заказ корпусной мебели. Фабрика мебели «Хай-Тек». Высокое качество и внимание к каждой детали. Ждем вас по адресу: Тирасполь, улица Шевченко, 66.
5: Суперсмартфону супертариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC всегда на связи.
6: Реклама на Интер-ФМ.

14:47 столица, друзья, вы слушаете радио Интрафэм. Вот что я вам хочу сказать. Интрафэм вы слушаете, а когда вам мошенники звонят, вот их не слушайте, потому что они в эти минуты массово обзванивают жителей Приднестровья. 50 человек успели уже пожаловаться в милицию. Сколько не рассказало о том, что им мошенники не

позвонили, неизвестно, но мне кажется, на побольше людей. Поэтому, если вам поступает какой-то звонок, который вам кажется подозрительным, трубку немедленно бросайте. Меня зовут Александр Волков, а моя эфирная смена подходит к своему завершению. Я всем желаю замечательного продолжения этого дня. Прямо сейчас Чебанов, а далее появится Мими Веб, моя Мишель, ну а ровно в 3 часа дня новости о том, что происходит в республике и мире.

Вспыхнул вчера вечером. Огонь угрожал полю с пшеницей. Поэтому тушили, кроме пожарных, и оградии. Пригнали трактор для опашки, привезли бочки с водой. Ее понадобилось 26 тонн, чтобы остановить пламя. Зерновые не пострадали. Причина пожара выясняется. Припарковался на месте для инвалидов, и за это заплатит штраф пожилой мужчина из Бендер. Его Audi без спецнаклейки сняли на мобильные очевидцы, разместили в соцсетях. В ГАИ на публикацию отреагировали. Водителя нашли и привлекли к ответственности. И о погоде к этому часу. В Тирасполе плюс 31. Из-за жары и гроз действует штормовое предупреждение. Это была вся информация к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Внимание! Прерываем эфир. Прослушайте информацию.
1: В республике орудуют телефонные мошенники. Все их жертвы знали об этом, но все равно отдавали деньги. Поговорите со знакомыми пенсионерами. Объясните, если звонят и просят деньги, это мошенники. Нужно сразу бросать трубку. А еще помните, ни ваш банк и никакой другой спрашивать ваши данные не будет. Переходить по ссылке в Телеграме от якобы службы безопасности. Называть номер карты и, конечно, цифры из СМС запрещено. Банк не звонит по Телеграму и не спрашивает такие вещи. Будьте осторожны.
0: Передайте эту информацию своим близким.

0: Реклама на Интер-ФМ. Лето звучит громче вместе с Hi-Tek. Не пропустите скидки до 30% на портативную акустику Sven. Бери любимую музыку с собой и наслаждайся каждым моментом. Hi-Tek. Выбираем лучшее с выгодой.
1: Оставайтесь на связи в любой стране мира с LTE-роумингом от IDC и пакетами интернет-трафика Top и Global. Активируйте услугу и закажите нужный вам пакет трафика в приложении «Мой IDC». Путешествуйте без границ и оставайтесь всегда на связи с роумингом от IDC. Подробности по номеру 1198.
2: Поставь мозги на рек, зацени рекламный трек. Эксклюзив качается.

0: Реклама. Ждем в эксклюзиве. Рекламное агентство «Эксклюзив». Телефон Тирасполя 63 567.
1: Создайте корпусную мебель мечты вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». У нас новое поступление надежной и долговечной фурнитуры от известного бренда «Боярд». Широкий ассортимент мебельных ручек, систем выдвижения и петель. Высокое качество, стильные решения и выгодные условия. Ждем вас по адресу: город Тирасполь, улица Шевченко, 66. Подробности по телефону 775-775-22, 533-37-72.
2: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
3: Проведи это лето со вкусом в кафе «Крикова». Широкий ассортимент блюд на любой вкус и бюджет. Романтический ужин, деловая встреча или отдых с друзьями. Мы рады дарить вам незабываемую атмосферу и только приятные эмоции. Кафе «Крикова». Встречаем с улыбкой, готовим с любовью. Мы ждем вас по адресу: улица Правды, 14. Телефон 0-533-94-104.
4: Создавайте мебель мечты с выгодой вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». Только сейчас действует скидка 10% на любой заказ корпусной мебели. Фабрика мебели «Хай-Тек». Высокое качество и внимание к каждой детали. Ждем вас по адресу: Тирасполь, улица Шевченко, 66.
5: Goldfit – сухой полнорационный корм для кошек и собак. Сбалансированный состав и натуральные ингредиенты. Goldfit – выбор вашего любимца. Уже в магазинах Приднестровья.
6: Общайтесь, слушайте, узнавайте новое, ищите идеи с опциями мобильного интернета «Экстра». Выбирайте свою опцию в приложении «Мой IDC». Получайте гигабайты мобильного интернета тогда, когда они по-настоящему нужны. Узнайте подробнее по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
7: Реклама на Интер-ФМ.

На календаре у нас 23 июня. Лето в республике и далеко за ее пределами уверенно набирает обороты. Так же, как и наш эфир в студии София Шерсвит. Всем привет! Друзья, скажу вам, что в последнее время на улице заметно потеплело. Не спасает даже легкая одежда. Так что самое время вспомнить старую добрую традицию брать с собой веер и неспешно гулять с ним по городу. И, конечно, не забывайте про бутылку воды. В жару она становится настоящим спасением и лучшим другом. А еще SPF-крем будет главным защитником от палящего солнца и нежеланного загара. Если набор удачно собран, то к жаркому сезону вы полностью готовы. А раз так, можно расслабиться, настроиться на хорошую музыку и провести этот день вместе.

0: Реклама на Интер-ФМ. Только в торговом доме 30-й. Каминоэлектрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
1: Лето звучит громче вместе с Hi-Tech. Не пропустите скидки до 30% на портативную акустику Sven. Бери любимую музыку с собой и наслаждайся каждым моментом. Hi-Tech. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Хватит копить и откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
3: Привет, друзья, мы Доредос. Сенадоредос. 27 июня. Цитадель Бендерской крепости. Большой сольный концерт Доредос. Живой звук, любимые песни, вкусная еда и тысячи ярких улыбок. Билетов осталось мало. Успей купить на билет ПМР и в терминалах Агропромбанка.
4: Сеть электроники Тироэд представляет бренд номер один Хайер. Мировой лидер

0: бытовой техники. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Haier. Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. Тирает. Качество, проверенное временем.
1: Создайте корпусную мебель мечты вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». У нас новое поступление надежной и долговечной фурнитуры от известного бренда «Боярд». Широкий ассортимент мебельных ручек, систем выдвижения и петель. Высокое качество, стильные решения и выгодные условия. Ждем вас по адресу: город Тирасполь, улица Шевченко, 66. Подробности по телефону 775-775-22, 533-37-72.
2: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери с ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
3: Создавайте мебель мечты с выгодой вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». Только сейчас действует скидка 10% на любой заказ корпусной мебели. Фабрика мебели «Хай-Тек». Высокое качество и внимание к каждой детали. Ждем вас по адресу: Тирасполь, улица Шевченко, 66.
2: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
4: Суперсмартфону супер тариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC всегда на связи.
5: Реклама на Интер-ФМ.

Ваши приемники настроены на частоту 107.7, где мы делимся самыми интересными новостями. И предлагаю окунуться в мир кино, ведь стало известно, что американский актер Киану Ривз

0: Ведет переговоры об участии в фильме по мотивам конструктора Лего. Довольно необычный выбор для съемок у актера. Данный проект будут выпускать студия Universal, и пока название еще не придумали. Несмотря на то, что детали сюжета держат в секрете, известно, что лента будет сочетать в себе анимацию и живые съемки. А вот когда кино выйдет на экраны, остается загадкой. Киану в последнее время активно участвует в анимационных проектах. Он даже озвучил роль Тени Ежа в мультике Sonic 3. Необычное увлечение. Интересно, каким получится киносюжет, и пишите нам в Viber +373 533 6177, что думаете о подобных проектах и стали бы смотреть этот. А пока послушаем то, что нравится всем. Хорошая музыка на радио Интрафэм.
1: Ангел белый с неба падает в лужу. Похоже, он тоже ни с кем не дружит. Он там никому не нужен. Ангел белый с неба падает в лужу. Тоже ни с кем.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 16.00 в Тирасполе. Здравствуйте. Третий транш из фонда «Вместе» распределило правительство. Речь идет о сумме в 37 миллионов. Деньги вновь направлены на социальные выплаты, медикаменты, помощь детям-сиротам, содержание интернатов. В фонд «Вместе» продолжают поступать перечисления. К этому часу сумма составляет 146 миллионов 601 тысячу рублей. Средства уже перечислили 3,5 тысячи граждан и организаций. Глава правительства Александр Розенберг поблагодарил всех, кто постоянно пополняет фонд «Вместе». Он призвал ведомство работать на опережение, чтобы не было разрыва в поставках или выплатах. В условиях ЧП в экономике особенно важно действовать оперативно и слаженно, подчеркнул премьер. К другим темам. Две аварии с двухколесным транспортом за сутки. В Григориополе 16-летнего подростка на мопеде не пропустил водитель Audi. Мальчик в травматологии с ушибами и ссадинами. А в селе Жура Рыбницкого района 59-летний мужчина опрокинулся на мотоцикле сам. Не справился с управлением, отмечает МВД. С переломами ребер он также попал в больницу. Во всех авариях разбираются автоинспекторы. Табличку «Купаться запрещено» установили в районе грибной базы в Григориополе. Дети и подростки часто приходят туда понырять с пирса, но это опасно. Буквально накануне там едва не утонул ребенок. Спасатели призывают отдыхать на официальных пляжах. Их 8. Еще один, столичный Сократ, закрыли в прошлом году из-за опасного дня и водоворотов. А совсем недавно заварили вход туда после гибели 12-летней девочки. Продолжаем. Сегодня годовщина исполнения

Хода жителей Эс-Бендер. Уникальные кадры 23 июня 92 года опубликовал ТСВ в соцсетях. Бендерчане в тот день смогли выйти из горящего города. Тысячи женщин с детьми спасались от молдавских националистов, напавших на Бендеры 19 июня сразу с трех сторон. Под их контролем и под прицелом молдавской артиллерии оказались мосты, железнодорожный и автомобильный. На многоэтажках националисты оборудовали снайперские позиции. Добраться до Тирасполя было невозможно. Только через несколько дней после отчаяния атак приднестровские ополченцы отбили мост через Днестр, и люди смогли выйти из города. Шли без вещей. 90% беженцев – женщины и дети. Мужчины оставались. И о погоде к этому часу в Тирасполе +32. Это были новости. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Оставайтесь на связи в любой стране мира с LTE-роумингом от IDC и пакетами интернет-трафика ТОП и Глобал. Активируйте услугу и закажите нужный вам пакет трафика в приложении «Мой IDC». Путешествуйте без границ и оставайтесь всегда на связи с роумингом от IDC. Подробности по номеру 1198.
1: Лето звучит громче вместе с Hi-Tech. Не пропустите скидки до 30% на портативную акустику Sven. Бери любимую музыку с собой и наслаждайся каждым моментом. Hi-Tech. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Любимый, может, поторопимся? Нам еще столько всего для ремонта ванны искать. И плитку, и мебель, и даже сантехнику.
3: Да не переживай, я знаю одно место, где мы все это найдем за раз.
2: Вот прям все-все в одном месте.
3: Да, в магазине «Керамин» есть все, что нам нужно для уюта и комфорта в ванной комнате.
0: «Керамин» – одно место, одно решение.
1: Создайте корпусную мебель мечты вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». У нас новое поступление надежной и долговечной фурнитуры от известного бренда «Боярд». Широкий ассортимент мебельных ручек, систем выдвижения и петель. Высокое качество, стильные решения и выгодные условия. Ждем вас по адресу: город Тирасполь, улица Шевченко, 66. Подробности по телефону 775-775-22, 533-37-72.
4: Мы объединили вкус и пользу природы в напитках «Лоло» от Тираспольского хлебокомбината. Встречайте 9 ярких вкусов: фригушор, лимонад, дюшес, буратино, зеленое яблоко, лимон-лайм, апельсин, ананас и персик. Ощути всплеск свежести и фруктового настроения. «Лоло» – радость в каждом глотке.
5: Привет, друзья, мы Доредос.
6: Все на Доредос, все. Сенаторедос.
5: 27 июня. Цитадель Бендерской крепости. Большой сольный концерт «Доредос». Живой звук, любимые песни, вкусная еда и тысячи ярких улыбок. Билетов осталось мало. Успей купить на билет ПМР и в терминалах Агропромбанка.
7: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор-центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. «Оскар». Улица Палецкого, 8А.
1: Создавайте мебель мечты с выгодой вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». Только сейчас действует скидка 10% на любой заказ корпусной мебели. Фабрика мебели «Хай-Тек». Высокое качество и внимание к каждой детали. Ждем вас по адресу: Тирасполь, улица Шевченко, 66.
8: Общайтесь, слушайте, узнавайте новое. Ищите идеи с опциями мобильного интернета «Экстра». Выбирайте свою опцию в приложении «Мой IDC». Получайте гигабайты мобильного интернета тогда, когда они по-настоящему нужны. Узнайте подробнее по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: 20.30 на ТСВ.
1: Не переключай!
2: Я смотрю!
3: Ох, друзья, как человек, который объездил сегодня половину города, скажу вам, солнце нас не жалеет. После такого жаркого дня хочется уютно расположиться на диване и посмотреть хорошее кино. А вот что нам предлагает посмотреть телеканал ТСВ, сейчас и обсудим.
0: Классика жанра.
3: В 20.30 смотрим фильм «Матрица». Немного о сюжете. У главного героя Томаса Андерсона жизнь резко разделяется на две части. Днем он самый обычный офисный работник, а вот ночью превращается в хакера по имени Нео. И нет места в сети, куда он не смог бы проникнуть. Но однажды, как-то обычно и бывает, все меняется. Томас узнает ужасающую правду о реальности, а какую именно, надо посмотреть и раскрыть для себя.
0: «Глаз не отвести».
3: Перемещаемся дальше. В 23.30 смотрим кино «Опасные пассажиры» поезда 123. Здесь преступники захватывают поезд в нью-йоркском метро и требуют выкуп за пассажиров. Но даже если все их требования будут выполнены, много ли у заложников шансов остаться в живых? Это мы сегодня и узнаем. Напоминаю, в 20.30 смотрим фильм «Матрица», а в 23.30 «Опасные пассажиры» поезда 123.

0: Внимание! Прерываем эфир. Прослушайте информацию.
1: В республике орудуют телефонные мошенники. Все их жертвы знали об этом, но все равно отдавали деньги. Поговорите со знакомыми пенсионерами. Объясните, если звонят и просят деньги, это мошенники. Нужно сразу бросать трубку. А еще помните, ни ваш банк и никакой другой спрашивать ваши данные не будет. Переходить по ссылке в Телеграме от якобы службы безопасности. Называть номер карты и, конечно, цифры из СМС запрещено. Банк не звонит по Телеграму и не спрашивает такие вещи. Будьте осторожны.
0: Передайте эту информацию своим близким.

0: Солнце – раз. Сириус – два. Полярная – три.
1: Неправильно ты звезды считаешь.
0: А как надо?
2: Интересные факты про звезд. Но нет, не про Сириуса, а, например, про Тейлор Свифт. Будем узнавать вместе на частоте 107.7. По средам. Поймай свою звезду и получи подарок. Звездочет на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
2: Газ, котел, отопление, вода. И каждый раз новый мастер и новая головная боль. Это можно решить одним звонком. 1504. Тирасполь Трансгаз.
3: Полный комплекс строительно-монтажных работ.
2: Проектируем. Сдаем под ключ. Газификация, отопление, вентиляция и сантехника. Звоните 1504 или приходите в филиалы и клиентские центры Тирасполь Трансгаз в Приднестровье.
4: Хватит копить и откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте IDC.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
5: Лето звучит громче вместе с Hi-Tech. Не пропустите скидки до 30% на портативную акустику Sven. Бери любимую музыку с собой и наслаждайся каждым моментом. Hi-Tech. Выбираем лучшее с выгодой.
6: Пью кофе, смотрю на море, пальмы, песок. Что ни говори, важно правильно выбирать обои.
7: «Эль Колор» предлагает широкий спектр стилей, цветов и текстур. Виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, самоклеющихся панелей, панелей ПВХ.
8: Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор». Город Тирасполь, улица Карла Липника, 291. Второй этаж напротив «Зеленого рынка». Телефон «Вайбер» 37211-83.
9: Сеть электроники «Тирает» представляет бренд номер один в мире «Хайер». Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники «Хайер». Двухкамерный холодильник объемом 352 литра с «Ноуфрост» и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. «Тирает». Качество, проверенное временем.
10: Готовим быстро и без хлопот с линейкой полуфабрикатов от «Вкусно мира». Ощутите неповторимый вкус свежих и натуральных продуктов, ароматных специй и нашего секретного ингредиента.

0: Щепотка любви в каждом изделии. Наши повара бережно все подготовили для вас. Результат одинаково понравится и взрослым, и детям. Ведь домашние блюда любят все. Выбирайте натуральное, выбирайте любимое, выбирайте вкус на мир.
1: Создайте корпусную мебель мечты вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». У нас новое поступление надежной и долговечной фурнитуры от известного бренда «Боярд». Широкий ассортимент мебельных ручек, систем выдвижения и петель. Высокое качество, стильные решения и выгодные условия. Ждем вас по адресу: город Тирасполь, улица Шевченко, 66. Подробности по телефону 775-775-22, 533-37-72.
2: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
3: Кредит под выгодный процент до 3%. Стоп, вы же это уже слышали, да? Давайте по-честному. Вам просто нужны деньги, чтобы быстро, чтобы хорошие условия, чтобы до 100 тысяч и на любые цели, и чтобы в следующий раз еще выгоднее, минус 1%. Вот такой кредит есть в Сбербанке. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Приднестровского Сбербанка и по телефону 1611.
4: Создавайте мебель мечты с выгодой вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». Только сейчас действует скидка 10% на любой заказ корпусной мебели. Фабрика мебели «Хай-Тек». Высокое качество и внимание к каждой детали. Ждем вас по адресу Тирасполь, улица Шевченко, 66.
5: Суперсмартфону супертариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC. Всегда на связи.
6: Реклама на Интер-ФМ.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: В столице 18 часов. Здравствуйте. Приднестровье готово к очередной встрече политпредставителей. Об этом глава МИДа Виталий Игнатьев заявил на встрече с руководителем миссии ОБСЕ в Молдове Изабеллой Хартман. В условиях глубокого кризиса в переговорах нужны активные совместные усилия, подчеркнул Игнатьев. Тирасполь предлагает провести встречу политпредставителей в одном из офисов ОБСЕ в Приднестровье, чтобы обсудить налаживание безбарьерного экономического сотрудничества. Глава МИДа выразил надежду, что удастся дать позитивную динамику урегулированию и найти формулы, которые улучшат жизнь людей. Игнатьев призвал ОБСЕ отреагировать на череду деструктивных заявлений Кишинева, а также поднял вопросы экологии Днестра, полноценной работы пунктов выдачи нейтральных номеров и гуманитарных проектов. К другим темам. За езду на одном колесе или без рук предлагается штрафовать водителей мопедов и мотоциклов. Парламент сейчас обсуждает законодательную инициативу президента. Правила дорожного движения уже запрещают такие выходки. Теперь же будет и наказание. Штраф 15 РУ-МЗП – это 315 рублей. Изменения депутаты рассмотрят в окончательном чтении на заседании 1 июля. 40 гектаров травы и камыша выгорело у Слободея. Это как 56 футбольных полей. Пожар вспыхнул вчера вечером. Огонь угрожал полю с пшеницей, поэтому тушили, кроме пожарных, и аграрии. Пригнали трактор для опашки, привезли бочки с водой. Ее понадобилось 26 тонн, чтобы остановить пламя. Зерновые не пострадали. Причина пожара выясняется. Продолжаем. Ели на столичном мемориале Славы заболели. У них грибковая инфекция хвойных, бурая шуте. Одна уже осталась без нижних веток. 6 серебристых елей – часть композиции мемориала. Их посадили как символ вечной памяти и скорби. Деревьям больше полувека и все.

Все это время они росли здоровыми и пушистыми, болеть начали около 7 лет назад из-за перемен в климате, рассказали в спецавтохозяйстве. Городские озеленители обработали деревья, но прежний вид им уже не вернуть. Дальше специалисты будут наблюдать, чтобы болезнь не распространялась. И о погоде на среду, 24 июня. Переменная облачность, ночью местами дождь, возможно гроза, температура воздуха ночью плюс 20, днем до плюс 32. В четверг уже без дождей, но жара сохранится. Это были новости. Оставайтесь с нами и будьте в курсе новостей.

0: бы дитя не тешилось, лишь бы Интер ФМ слушала. Хорошее начало.
1: Каждый будний день с 7 утра на 107.7.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Газ, котел, отопление, вода. И каждый раз новый мастер и новая головная боль. Это можно решить одним звонком. 1504. Тирасполь Трансгаз.
2: Полный комплекс строительно-монтажных работ.
1: Проектируем. Сдаем под ключ. Газификация, отопление, вентиляция и сантехника. Звоните 1504 или приходите в филиалы и клиентские центры Тирасполь Трансгаз в Приднестровье.
3: Оставайтесь на связи в любой стране мира с LTE роумингом от IDC и пакетами интернет-трафика Top и Global. Активируйте услугу и закажите нужный вам пакет трафика в приложении «Мой IDC». Путешествуйте без границ и оставайтесь всегда на связи с роумингом от IDC. Подробности по номеру 1198.
4: Дом обоев «Эль Колор» представляет более 1000 видов обоев в демонстрационном зале на площади более 150 квадратных метров. Широкий выбор обоев мечты. Виниловые обои в гостиную, столовую, спальню, детскую, светящиеся в темноте для самых любимых.
5: Жидкие обои, панели ПВХ, самоклеющиеся панели и многое другое. Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор». Город Тирасполь, улица Карла Липкнехта, 291. Второй этаж, напротив «Зеленого рынка». Телефон Viber 377-211-83.
6: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
7: Осторожно, градус красоты зашкаливает. В ювелирной сети «Ауреола» время жарких скидок. Забирайте минус 25% абсолютно на весь ассортимент. Будьте яркими, выделяйтесь и создавайте свое идеальное лето прямо сейчас. Ювелирная сеть «Ауреола». Ждем вас в магазинах вашего города.
8: Создайте корпусную мебель мечты вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». У нас новое поступление надежной и долговечной фурнитуры от известного бренда «Боярд». Широкий ассортимент мебельных ручек, систем выдвижения и петель. Высокое качество, стильные решения и выгодные условия. Ждем вас по адресу: город Тирасполь, улица Шевченко, 66. Подробности по телефону 775-775-22, 533-37-72.
9: Сеть электроники «Тирает» представляет бренд номер один «Хайер». Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники «Хайер». Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. «Тирает». Качество, проверенное временем.
10: Здравствуйте, мне нужен кредит.
11: На что планируете? Новый диван? Можно. Ремонт на кухне? Можно. Отпуск у моря? Тоже можно. В Сбербанке кредиты на любые цели. Быстрое оформление, удобные условия и ставка ниже при повторном оформлении. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Сбербанка и по телефону 1611.
12: Вас беспокоит гайморит, боли и шум в ушах, серные пробки? Детям и взрослым быстро и эффективно помогут свечи ушные восковые, лучшие от природы, для вас. Пробуйте и убеждайтесь. Свечи ушные восковые. Спрашивайте в аптеках.
13: Лето звучит громче вместе с «Хай-Тек». Не пропустите скидки до 30% на портативную акустику «Свен». Бери любимую музыку с собой и наслаждайся каждым моментом. «Хай-Тек». Выбираем лучшее с выгодой.
14: Общайтесь, слушайте, узнавайте новое, ищите идеи с опциями мобильного интернета «Экстра». Выбирайте свою опцию в приложении «Мой IDC». Получайте гигабайты мобильного интернета тогда, когда они по-настоящему нужны. Узнайте подробнее по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

Ваши приемники настроены на частоту 107.7, где мы делимся самыми интересными и важными новостями. Мошенники продолжают орудовать в республике. Все больше звонков поступает на номера приднестровцев. Раньше они часто притворялись родственниками, попавшими в ДТП. Эти схемы сохранились, но появились и новые. Теперь в разговоре они притворяются сотрудниками компании «Шериф» и сообщают о помощи пенсионерам. Важная просьба – не доверять таким телефонным разговорам. Официальная информация о денежной помощи публикуется на сайте компании. Будьте бдительны, а также предупредите родственников и соседей.

0: Внимание! Прерываем эфир. Прослушайте информацию.
1: В республике орудуют телефонные мошенники. Все их жертвы знали об этом, но все равно отдавали деньги. Поговорите со знакомыми пенсионерами. Объясните, если звонят и просят деньги, это мошенники. Нужно сразу бросать трубку. А еще помните, ни ваш банк и никакой другой спрашивать ваши данные не будет. Переходить по ссылке в Телеграме от якобы службы безопасности. Называть номер...

0: карты и, конечно, цифры из СМС запрещено. Банк не звонит по Телеграму и не спрашивает такие вещи. Будьте осторожны.
1: Передайте эту информацию своим близким.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30.
1: Любимый, может, поторопимся? Нам еще столько всего для ремонта ванны искать. И плитку, и мебель, и даже сантехнику.
2: Да не переживай, я знаю одно место, где мы все это найдем за раз.
1: Вот прям все-все в одном месте.
2: Да, в магазине «Керамин» есть все, что нам нужно для уюта и комфорта в ванной комнате.
3: «Керамин» – одно место, одно решение.
4: Хватит копить и откладывать! Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
5: Лето звучит громче вместе с Hi-Tech. Не пропустите скидки до 30% на портативную акустику Sven. Бери любимую музыку с собой и наслаждайся каждым моментом. Hi-Tech. Выбираем лучшее с выгодой.
6: Стройка не ждет. Бетон Плюс не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе. 84242. Повторяем. 84242. Бетон Плюс. Надежный партнер в строительстве.
7: Создавайте мебель мечты с выгодой вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». Только сейчас действует скидка 10% на любой заказ корпусной мебели. Фабрика мебели «Хай-Тек». Высокое качество и внимание к каждой детали. Ждем вас по адресу Тирасполь, улица Шевченко, 66.
8: Привет, друзья, мы Доредос.
9: Все на Доредос, все на Доредос.
8: «27 июня. Цитадель Бендерской крепости. Большой сольный концерт «Доредос». Живой звук, любимые песни, вкусная еда и тысячи ярких улыбок. Билетов осталось мало. Успей купить на билет ПМР и в терминалах Агропромбанка.
10: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
11: Идеальные блюда начинаются с фермерских овощей, фруктов и мастерства поваров «Вкусномира», которые готовят с любовью. Для обеда, ужина и праздничного стола вкусное решение без хлопот. Приобретайте или заказывайте полуфабрикаты, готовые блюда и десерты в магазинах «Вкусномир», на сайте еда.pmr.com и по телефону 777-37-09. «Вкусномир» – так вкусно и так удобно.
12: Нежный шелковый, изысканный матовый, объемная текстура штукатурки, абстракция, современный дизайн, завораживающие обои в детскую, светящаяся в темноте, новая коллекция обоев.
13: Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор», город Тирасполь, улица Карла Липникта, 291, второй этаж, напротив зеленого рынка. Телефон Viber 37211-83.
14: Кредит под выгодный процент до 3 лет. Стоп, вы же это уже слышали, да? Давайте по-честному. Вам просто нужны деньги, чтобы быстро, чтобы хорошие условия, чтобы до 100 тысяч и на любые цели, и чтобы в следующий раз еще выгоднее, минус 1%. Вот такой кредит есть в Сбербанке. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Приднестровского Сбербанка и по телефону 1611.
15: Сеть электроники Тирает представляет бренд номер один в мире Хайер. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Двухкамерный холодильник.

0: Емом 352 литра с No Frost и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. Тирает. Качество, проверенное временем.
1: Суперсмартфону супер тариф. Только в ITC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф актив в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи ITC. ITC. Всегда на связи.
2: Реклама на Интер-ФМ. Лето поет на 107,7.
3: На студийных часах 18.47. День плавно подходит к своему завершению, и настала пора прощаться. В студии работала София Шерсвит. Хочу пожелать всем отличного вечера, вкусного ужина, хорошего отдыха и, конечно, прекрасной музыки на частоте 107.7. Встретимся с вами совсем скоро, если быть точнее, даже завтра. Всем пока-пока!

0: Внимание! Прерываем эфир. Прослушайте информацию.
1: В республике орудуют телефонные мошенники. Все их жертвы знали об этом, но все равно отдавали деньги. Поговорите со знакомыми пенсионерами. Объясните, если звонят и просят деньги, это мошенники. Нужно сразу бросать трубку. А еще помните, ни ваш банк и никакой другой спрашивать ваши данные не будет. Переходить по ссылке в Телеграме от якобы службы безопасности. Называть номер карты и, конечно, цифры из СМС запрещено. Банк не звонит по Телеграму и не спрашивает такие вещи. Будьте осторожны.
0: Передайте эту информацию своим близким.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте, 19.00 в Приднестровской столице, в эфире новости. Только активные совместные усилия могут привести к результату в условиях кризиса в переговорном процессе. Об этом министр иностранных дел Виталий Игнатьев заявил на встрече с Изабеллой Хартман. Она исполняет обязанности главы миссии ОБСЕ в Молдове. Приднестровье готово к очередной встрече политпредставителей, чтобы обсудить актуальные вопросы. Акцент дипломаты планируют сделать на безбарьерном экономическом сотрудничестве между Приднестровьем и Молдовой. Недавно официальный Кишинев сделал серию провокационных заявлений, подчеркнул Виталий Игнатьев, и призвал ОБСЕ отреагировать на них. Правительство 1 июля отчитается перед депутатами о работе в прошлом году. Дату определил Президиум Верховного Совета. В повестку заседания также вошел законопроект о штрафах для лихачей на мотоциклах и мопедах. Рассмотрят и изменения, которые позволят студентам-юристам работать судебными исполнителями. Табличку «Купаться запрещено» установили в районе грибной базы в Григориополе. Дети и подростки часто приходят туда понырять с пирса, но это опасно. Буквально накануне там едва не утонул ребенок. Спасатели призывают отдыхать на официальных пляжах. Их 8. Еще один столичный Сократ закрыли в прошлом году из-за опасного дна и водоворотов. А совсем недавно заварили вход туда после гибели 12-летней девочки. Продолжаем. Данила Форов остается в «Шерифе». 22-летний защитник подписал новый договор. В первой команде будет выступать также новичок из Албании, хавбек Арлипер Джонни. Ему 23, и «Шериф» – его первый зарубежный клуб. Основной состав сейчас продолжает тренировки перед новым сезоном. Первый матч чемпионата.

Чемпионата Молдавии уже в воскресенье. Он пройдет на главной арене спорткомплекса. Шериф примет дебютанта Суперлиги команду «Реал Сирец». И о погоде на среду, 24 июня, переменная облачность, ночью местами дождь, возможно гроза, температура воздуха ночью +20, днем до 32 тепла, в четверг уже

0: Реклама на Интер-ФМ. Лето звучит громче вместе с Hi-Tech. Не пропустите скидки до 30% на портативную акустику Sven. Бери любимую музыку с собой и наслаждайся каждым моментом. Hi-Tech. Выбираем лучшее с выгодой.
1: Оставайтесь на связи в любой стране мира с LTE-роумингом от IDC и пакетами интернет-трафика Top и Global. Активируйте услугу и закажите нужный вам пакет трафика в приложении «Мой IDC». Путешествуйте без границ и оставайтесь всегда на связи с роумингом от IDC. Подробности по номеру 1198.
2: Вас беспокоит гайморит, боли и шум в ушах, серные пробки? Детям и взрослым быстро и эффективно помогут свечи ушные восковые, лучшие от природы, для вас. Пробуйте и убеждайтесь. Свечи ушные восковые. Спрашивайте в аптеках.
3: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
4: Здравствуйте, мне нужен кредит.
5: На что планируете? Новый диван? Можно. Ремонт на кухне? Можно. Отпуск у моря? Тоже можно.

0: Реклама на Интер-ФМ. Только в торговом доме 30-й. Каминоэлектрические декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
1: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
2: Хватит копить и откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном.

0: Дайте корпусную мебель мечты вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». У нас новое поступление надежной и долговечной фурнитуры от известного бренда «Боярд». Широкий ассортимент мебельных ручек, систем выдвижения и петель. Высокое качество, стильные решения и выгодные условия. Ждем вас по адресу: город Тирасполь, улица Шевченко, 66. Подробности по телефону 775-775-22, 533-37-72.
1: Завод консервов детского питания приглашает на работу специалистов с опытом работы: технолога перерабатывающей промышленности, начальника производства, инженера теплотехника, электрика. Также требуются мужчины и женщины на сезонную переработку сельскохозяйственного сырья. Сезонная занятость. Гарантируем стабильную заработную плату. Подробности по телефону 0-533-95078.
2: Тепло в доме начинается с окон. Компания «Дом окон» делает металлопластиковые окна и двери высокого качества. Звоните нам по телефону 778-349-49. «Дом окон» – комфорт, который окружает тебя каждый день.
0: Лето звучит громче вместе с «Хай-Тек». Не пропустите скидки до 30% на портативную акустику «Свен». Бери любимую музыку с собой и наслаждайся каждым моментом. «Хай-Тек». Выбираем лучшее с выгодой.
3: Пью кофе, смотрю на море, пальмы, песок. Что ни говори, важно правильно выбирать обои.
4: «Эль Колор» предлагает широкий спектр стилей, цветов и текстур. Виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, самоклеющихся панелей, панелей ПВХ.
5: Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор». Город Тирасполь, улица Карла Липника, 291. Второй этаж напротив «Зеленого рынка». Телефон «Вайбер» 37-211-83.
6: Создавайте мебель мечты с выгодой вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». Только сейчас действует скидка 10% на любой заказ корпусной мебели. Фабрика мебели «Хай-Тек». Высокое качество и внимание к каждой детали. Ждем вас по адресу Тирасполь, улица Шевченко, 66.
7: Фирма «Альверия» предлагает самый широкий выбор строительных материалов по лучшим ценам в Приднестровье. Битумная черепица «Шинглас», каменная вата, «Биполь», «Техноплекс» и многое другое вы можете приобрести у нас. Тирасполь, «Энергетика» 2А, возле кафе-бара «Аристократ» и на строительном рынке «Спутник», бутик номер 122. «Альверия» – ваш выбор. 3 7 81 200 и 0 533 8 90 77.
8: Кредит под выгодный процент до 3 000. Стоп, вы же это уже слышали, да? Давайте по-честному. Вам просто нужны деньги, чтобы быстро, чтобы хорошие условия, чтобы до 100 тысяч и на любые цели, и чтобы в следующий раз еще выгоднее, минус 1%. Вот такой кредит есть в Сбербанке. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Приднестровского Сбербанка и по телефону 1611.
9: Суперсмартфону супертариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC всегда на связи.
10: Реклама на Интер-ФМ.

Может, я придумаю нам с тобой

0: Новости на Интер-ФМ.
1: В Тирасполе 8 вечера. Здравствуйте. Вы слушаете новости. Сухостой горел сегодня у села Новокотовск. 5 гектаров тушили два расчета из Первомайска и Слободии. На помощь им привезли 2 пятитонные бочки с водой, которые предоставил Тираспольский хлебокомбинат. Рядом было поле с чечевицей. Его удалось уберечь от огня. За езду на одном колесе или без рук предлагается штрафовать водителей мопедов и мотоциклов. Парламент сейчас обсуждает законодательную инициативу президента. Правила дорожного движения уже запрещают такие выходки. Теперь же будет и наказание. Штраф 15 РУМЗП – это 315 рублей. Изменения депутаты рассмотрят в окончательном чтении на заседании 1 июля. Баскетбольный мастер-класс прошел сегодня во второй бендерской спортшколе. Дети получили первые советы от опытных баскетболистов. Упражнения им показывали мастера спорта, которые учили в школе, выступали в именитых клубах и сборных. На мастер-класс пригласили и мальчиков, и девочек. Сначала они делали простые упражнения, к примеру, восьмерку. Со временем перейдут к более сложным элементам. С таких тренировок и начинается путь в большой спорт, уверены тренеры. Продолжаем выпуск. Сегодня годовщина исхода жителей из Бендеры. Уникальные кадры 23 июня 92 года опубликовал ТСВ в соцсетях. Бендерчане в тот день смогли выйти из горящего города. Тысячи женщин с детьми спасались от молдавских националистов, напавших на Бендеры 19 июня сразу с трех сторон. Под их контролем и под прицелом молдавской артиллерии оказались мосты, железнодорожный и автомобильный. На многоэтажках националисты оборудовали снайперские позиции. Добраться до Тирасполя было невозможно. Только через несколько дней после отчаянных атак приднестровские ополченцы отбили мост через Днестр, и люди смогли выйти из города. Шли без вещей. 90% беженцев – женщины и дети. Мужчины оставались. И о погоде на среду, 24 июня. Ожидается переменная облачность, ночью местами дождь, возможно, гроза. Температура воздуха ночью плюс 20, днем до 32 тепла. В четверг уже без дождей, но жара сохранится. Это были новости. Оставайтесь с нами.

0: брендом от ADC. Подробности по номеру 1198.
1: Создайте корпусную мебель мечты вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». У нас новое поступление надежной и долговечной фурнитуры от известного бренда «Боярд». Широкий ассортимент мебельных ручек, систем выдвижения и петель. Высокое качество, стильные решения и выгодные условия. Ждем вас по адресу: город Тирасполь, улица Шевченко, 66. Подробности по телефону 775-775-22, 533-37-72.
2: Здравствуйте, мне нужен кредит.
3: На что планируете? Новый диван? Можно. Ремонт на кухне? Можно. Отпуск у моря? Тоже можно. В Сбербанке кредиты на любые цели. Быстрое оформление, удобные условия и ставка ниже при повторном оформлении. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Сбербанка и по телефону 1611.
4: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор-центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. «Оскар». Улица Палецкого, 8А.
5: Нежный шелковый, изысканный матовый, объемная текстура штукатурки, абстракция, современный дизайн, завораживающие обои в детскую, светящаяся в темноте, новая коллекция обоев.
6: Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор», город Тирасполь, улица Карла Липнихта, 291, второй этаж, напротив зеленого рынка. Телефон Viber 37-211-83.
7: Привет, друзья, мы Доредос.
8: Все на Доредос, все. Все на Доредос.
7: 27 июня. Цитадель Бендерской крепости. Большой сольный концерт Доредос. Живой звук, любимые песни, вкусная еда и тысячи ярких улыбок. Билетов осталось мало. Успей купить на билет ПМР и в терминалах Агропромбанка.
9: Мы объединили вкус и пользу природы в напитках «Лоло» от Тираспольского хлебокомбината. Встречайте 9 ярких вкусов: фригушор, лимонад, дюшес, буратино, зеленое яблоко, лимон-лайм, апельсин, ананас и персик. Ощути всплеск свежести и фруктового настроения. «Лоло» – радость в каждом глотке.
1: Лето звучит громче вместе с «Хай-Тек». Не пропустите скидки до 30% на портативную акустику «Свен». Бери любимую музыку с собой и наслаждайся каждым моментом. «Хай-Тек». Выбираем лучшее с выгодой.
10: Осторожно, градус красоты зашкаливает. В ювелирной сети «Ауреола» время жарких скидок. Забирайте минус 25% абсолютно на весь ассортимент. Будьте яркими, выделяйтесь и создавайте свое идеальное лето прямо сейчас. Ювелирная сеть «Ауреола». Ждем вас в магазинах вашего города.
11: Общайтесь, слушайте, узнавайте новое, ищите идеи с опциями мобильного интернета «Экстра». Выбирайте свою опцию в приложении «Мой IDC». Получайте гигабайты мобильного интернета тогда, когда они по-настоящему нужны. Узнайте подробнее по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
12: Реклама на Интер-ФМ.

0: Внимание! Прерываем эфир. Прослушайте информацию.
1: В республике орудуют телефонные мошенники. Все их жертвы знали об этом, но все равно отдавали деньги. Поговорите со знакомыми пенсионерами. Объясните, если звонят и просят деньги, это мошенники. Нужно сразу бросать трубку. А еще помните, ни ваш банк и никакой другой спрашивать ваши данные не будет. Переходить по ссылке в Телеграме от якобы службы безопасности. Называть номер карты и, конечно, цифры из СМС запрещено. Банк не звонит по Телеграму и не спрашивает такие вещи. Будьте осторожны.
0: Передайте эту информацию своим близким.

А мы не послушались и перемешали. Все слова в твоих любимых песнях теперь не на своих местах. Дозвонись в эфир и расскажи, как надо. В дневное время все вперемешку на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Лето звучит громче вместе с «Хай-Тек». Не пропустите скидки до 30% на портативную акустику «Свен». Бери любимую музыку с собой и наслаждайся каждым моментом. «Хай-Тек». Выбираем лучшее с выгодой.
2: Хватит копить и откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
3: Осторожно, градус красоты зашкаливает. В ювелирной сети «Ауреола» время жарких скидок. Забирайте минус 25% абсолютно на весь ассортимент. Будьте яркими, выделяйтесь и создавайте свое идеальное лето прямо сейчас. Ювелирная сеть «Ауреола». Ждем вас в магазинах вашего города.
4: Создайте корпусную мебель мечты вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». У нас новое поступление надежной и долговечной фурнитуры от известного бренда «Боярд». Широкий ассортимент мебельных ручек, систем выдвижения и петель. Высокое качество, стильные решения и выгодные условия. Ждем вас по адресу: город Тирасполь, улица Шевченко, 66. Подробности по телефону 775-775-22, 533-37-72.
5: Проведи это лето со вкусом в кафе «Крикова». Широкий ассортимент блюд на любой вкус и бюджет. Романтический ужин, деловая встреча или отдых с друзьями. Мы рады дарить вам незабываемую атмосферу и только приятные эмоции. Кафе «Крикова». Встречаем с улыбкой, готовим с любовью. Мы ждем вас по адресу: улица Правды, 14. Телефон 0-533-94-104.
6: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам: Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
7: Создавайте мебель мечты с выгодой вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». Только сейчас действует скидка 10% на любой заказ корпусной мебели. Фабрика мебели «Хай-Тек». Высокое качество и внимание к каждой детали. Ждем вас по адресу: Тирасполь, улица Шевченко, 66.
2: Суперсмартфону супертариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

C'est la tour d'amour. Tu es ma soleil. J'adore.